0: карате. Не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Слушате радио Метроном. Добро утро!
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.